убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисли у дигарау, ти си паметен, со рекли ти бож

Боги створи со мной, я со мной, ага, я само боги, боги, боги, боги, боги створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всак члоук се мин насмиха, туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо, за мен и проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамком.